реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Узтелеком супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. Узбекистонда соат 15.